0: Вот и сажены. Чем это рядом приехали?
1: C5 number 156 Riverview Street. C5 just called 2264.